мисиккуллу эккуисут акки уллуми маллунгунна пикорнитсинни спилитими санимут эккуиппут хинипрун амма Софья Юсерсен санимарлук илси испуситсин янсине Юнсен уликкарлугу Даниэл Лувисин амма Николай Фюнбо спилтуми санимут эккуивоо Эмилия Йонсен санимарлук Каприли Каприла Каприлсен уликкарлугу Типова Маунусен тамини пинкуми уликкарниттоо Тобиас Гайст спилтрими на тото санимарлук Амалия Юсерсен амма Неарок Вилесен санимарлук Каприла Каприлсен таул уликкарниттоо Анмария Йенсен куинак улум пинкурати пингоратин тугут уннисэрлуасиикку аафтан